0: Christmas Dijam, Варка!
1: Joyo Noel!
2: Hello, Christina!
3: Buon Natale!
4: С Новым Годом!
0: Feliz Navidad!
4: Веселых Свят!
5: Merry Christmas!
6: Merry Christmas from Like Radio!

0: Christmas Dion Mubarakam.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christina.
3: Buon Natale.
4: С Новым Годом.
5: Feliz Navidad.
6: Весёлых Свят.
7: Merry Christmas.
8: Merry Christmas from Like Radio.